0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

Когда мы поплыли по морю противоречий, нас вынесло бурей к неведомым берегам. И ты прошептала: мы можем быть вместе вечно. А я вдруг подумал:

0: Радио «Столица».
1: У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Беларусь и Узбекистан повинны имкнуться до повеличения товарообороту помеж краинами удвоя до 2030 года. Об этом Александр Лукашенко заявил на перемовах с Шаукатом Мирзиёевым, який наведывал нашу краину с двухдённым официальным визитом. Белорусский лидер отзначил, что это реальная мета.
2: Приняты дорожные карты в плане наших действий по развитию сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном определены конкретные шаги по достижению намеченных целей. Тем более есть успешные примеры создания совместных производств. Это проекты по локализации в Узбекистане выпуска белорусских тракторов, расширению производства кабельной продукции. Готовы к активному взаимодействию по самому широкому кругу направлений, включая энергетику. У нас есть высокоэффективные с точки зрения окупаемости разработки, опыт по автоматизации и цифровизации энергетического комплекса. С учетом строительства в Узбекистане атомной электростанции мы готовы делиться имеющимся в Беларуси опытом в этой области, в том числе и кадрами, что уже сделано. Также в числе наиболее перспективных направлений сотрудничества хочу выделить сельское хозяйство. За 2025 год в сравнении с 2024 показатели торговли продовольствием и сельскохозяйственным сырьем между нашими странами выросли практически в полтора раза. Дальнейшее расширение взаимных поставок сельхозпродукции в полной мере отвечает интересам обеих сторон. Готовы оказывать узбекской стране всяческое содействие в развитии аграрного комплекса через совместные проекты и в Узбекистане, и о чем договорились сегодня в Беларуси.
1: У якости основы для перамовы проект погоднения помеж Республикой Беларусь и Республикой Индии об взаимной обороне сокрытой информации одобрил керовник державы. На проведение перамовы и подписание документа уполноважены комитет державной безпеки. У Минску сегодня уводится обмежование руху у всех видов транспорта на улице Мельника и на участку от завулка Димитрова до мясового проезда каля восьмого дома. Заборона будет дейничать в обоих направках. А кроме того, тут часово обмежуют и рух пешеходов. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси будет облачно с прояснениями на большей части территории. Краткочасовые дожди, местами навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру до 24 градусов тепла. В областных центрах сегодня в день чекается. У Бресте и Гродне плюс 17-19, у Витебску плюс 20-22, у Могилеве плюс 21-23, у Гомеле плюс 22-24. У столице до 21 тепла, краткочасовый дождь, махчима навальница.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали на высокий берег Днепра у Шкловском районе у Александрию, якая 11 липеня збере сяброў на республиканском свяце купалле. З вами Алена Давыдова. Привітанне.
0: Геолокация.
1: Теперь уже никто и не скажет докладно, коли з'явилася наша Александрия. Одно вядома. Первая сгадка у рукописных крыницах относится до середины 17-го стагодия, як мястэчка узгадывается с гандлёвыми крамами, млыном, корчмой. Заснавал его граф Александр Хаткевич. От его ж имя и назва Александрия. У яе біяграфіі яшчэ шмат цікавых фактаў, да прыкладу, з 19-го стагоддзя. У 1812-м падчас вайны з Наполеонам Міхаіл Кутузаў фарсіраваў Днепр прама з берагоў Александрыі. Са стагоддзя 20-га і нашага 21-га такі факт у мясцовай школе вучыўся прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка. У будынку адкрыты музей, дзе дагэтуль захоўваецца парта, за якой ён сядзеў, адзначае наш гід, настаўнік гісторыі Александрыйскай сярэдняй школы Геннадзь Сковородкін.
2: На музей прыязджаюць вельмі многа людзей. С разных стран приезжают. Очень много с России приезжает. Ну а что говорить о наших школьниках, о наших жителях, которые наши, вот Шкловщина, с Орши приезжают очень много, с Витебска, с Могилева. Очень много экскурсий. Музей открывает свои двери с утра до вечера в любое время. По заказу, который у нас есть согласно графика, мы уже знаем, кто приедет, принимаем очередные группы, поэтому сюда действительно очень золотая фраза. Ему не взрастет народная тропа к этому музею. Поэтому всем очень интересно. Особенно когда проходит у нас праздник купалья, здесь всегда очень много людей, всегда дюдальные группы, семьями и так далее, поэтому посещение музея у нас на очень высоком уровне.
1: И вот аккурат завтра выдатная нагода приехать в Александрию, завитать в музей и на купалье. Республиканское свято, якое сёлета пропануя выставы кермаши регионов Беларуси и России. Интерактивные локации для детей и молоди, у першиню сырный фестиваль, а так само тематичная пляцовка, присвеченная году белорусской жанчыны, означая наш гид по святе, начальник отдела управления культуры Могилевского облвыканкама Александр Глуздов.
3: Одна из прекраснейших локаций, которая будет презентована гостям и зрителям праздника, это площадка «Антология женской красоты от традиций до современности». За традиции, а это украшения женщин от древности, платья разных исторических эпох, будет у нас отвечать Могилевский областной краеведческий музей имени Романова, который представит выставочные фонды из своей коллекции, а также региональных музеев Могилевщины. А современность у нас представит концерн «Беллегпром». Это наша одежда, которая, я уверен, будет востребована у прекрасной половины человечества. Наш текстиль, наш знак качества.
1: Это центральная пляцовка, а на 10 гектарах столько займает святочное поле Александрии. Уявляете, кольки усяго можно разместить и пропоновать концерты. Рамесные подворки, народные обрады, вядома, гэта атмосфера великого летнего свята, за якую Александрию любят далеко за межами Беларуси. Покуль усё, почуемся.
0: Вандруем по Беларуси. Геолокация. Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Президент Беларуси указом одобрил у якости основы для перамог проект протокола об унесении изменений у погоднения помеж Беларусью и Россией об обеспечении ровных прав у громадян двух краин на свободу перемещения, выбор места за знаходжение и жихарство на территориях держав удельниц союзной державы. Проектом у приватности предугреживается махчимость отримания громадянами одного боку дозволу на часовое альбо постоянное проживание на территории иншага на подставе приналежности данных особ до громадянства одного с боку. Скорочаются термины разгляду документов для отримання дозволу на постоянне проживання. Третій форум регіону Білорусі і Узбекистана, що пройшов напередодні офіційного візиту у нашу країну узбекського лідера, підтвердив стратегічний курс на активізацію шматпланових і міжрегіональних сувязей. Об гэтым заявив Олександр Лукашенко на перамовах з Шавкатом Мирзиёевым.
2: Кроме того, до конца текущего года в наших странах пройдут медицинские и туристические форумы. Очередной белорусско-узбекский форум высшего профессионального образования. Динамично развивается взаимодействие в гуманитарной сфере. В 2025 году с успехом прошли Дни культуры Беларуси в Узбекистане. А буквально на этой неделе белорусы насладились самобытным и ярким творчеством узбекских мастеров искусств. Приоритетное внимание мы уделяем сотрудничеству в области образования. Продолжим выделять гранты для обучения талантливой молодежи из Узбекистана в лучших белорусских вузах. Планируем и далее приглашать узбекских ребят на отдых в Беларусь, в том числе в наш национальный детский лагерь «Зубронок». Подтверждением дружественных связей между нашими народами стала состоявшаяся накануне закладка аллеи белорусско-узбекской дружбы в парке 900-летия Минска, который, что весьма символично, расположен на улице Ташкентской.
1: Держводоинспекция Минска звертая увагу на изменение схемы организации дорожного руху на скрыжование другого малого завулка и его мясового проезда. У приватности закрытый выезд с названного мясового проезда на другий малый завулок. Закрытие левого и правого поворота с другого малого завулка на его мясовый проезд. Объезд махчимы по улицах Попова, Машинистов, Аутодоровской, Путейском завулку и проспекте Жукова. Подробная информация у телеграм-канале держат инспекции. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси будет облачно с прояснениями на большей части территории. Краткочасовые дожди, местами навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру до 24 градусов тепла. В областных центрах сегодня день чекается. У Бресте и Гродне плюс 17-19, у Витебску плюс 20-22, у Могилеве плюс 21-23, у Гомеле плюс 22-24. У столицы до 21 тепла, краткочасовый дождь, махчима навальница.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
4: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Узбекистан уваходит у десятку основных замежных партнеров Беларуси, а сярод державы СНД занимает третье место. Об этом Александр Лукашенко заявил на переговорах с Шавкатом Мирзиёевым. Белорусский лидер отзначил, что Украины ведут активную работу, как связать взаимные интересы.
2: Очень важно, чтобы кроме совместных проектов здесь мы обязательства жестко будем выполнять. Мы вместе с вами, с вашей помощью узбекской, могли выйти и на третьи страны, особенно которые близкие к Узбекистану там. У них большой интерес у этих стран, я не буду их называть, и мы вместе будем работать, тем более, что эта работа началась. Мы вот только что говорили о конкретных проектах, конкретных компаний, которые я знаю. Вы молодцы, самый высокий уровень тех компаний, которые у вас присутствуют на рынке. По машиностроению мы освоили у вас уже совместное производство 130-тонного БелАЗа. Готовы выходить на 220, надо двигаться в этом плане. Если такая же будет поддержка, как сейчас, с вашей стороны в Узбекистане, мы очень быстро это сделаем. Мы обеспечим сервисное обслуживание. В общем, сделаем так, что стыдно не будет по всему машиностроительному комплексу. Естественно, вы знаете, Беларусь развита в сельскохозяйственном отношении, особенно переработки продукции сельского хозяйства. Я вам демонстрировал эту продукцию. Мы также готовы и к поставкам, и открывать у вас совместное производство, что мы и делаем по мясу птицы, по молокопереработке и так далее.
1: Национальное кадастровое агентство поширило географию сервису автоматичной оценки кватер, поведомили у Державном комитете по маёмости. Теперь он доступен для всех областных городов. Крыстальнику достаточно ввести адрес и характеристики кватеры. Система автоматично вызначит параметры дома, сделает разлики, сформируя подробную аналитичную справоздачу. Держотоінспекція звертає увагу водителя у мобільні датчики контролю хуткості. У Мінську працюють на проспектах Незалежності, Партизанським, Жукова, Дзержинського, вулицях Кіжаватова, Вовпшасова, Радаяльний, Маяковського, Академічний, Притицького і Намкад. У Могилєві прибори встановлені на вулиці Сіменова і Чавоський Шашим, у Гродні на вулицях Магістральний Гернавих, у Бресті на вулиці 28 Липеня, у Помілі на проспекті Ричицьким і вулиці Ільїча. У Мінську зараз 13 градусів тепла. По даних Білгідрамета, сьогодні у Білорусі буде облачно з проясненнями. На більшій частині території короткочасові дощі, місцями навальниці з поривистим вітром. Температура повітря до 24 градусів тепла. У обласних центрах у день чекається. У Бресті і Гродні 17-19, у Вітебську 20-22, у Могилєві 21-23, у Гомілі 22-24, у столиці до 21 градуси тепла, короткочасовий дощ, махчими навальниці.
3: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля, электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! «Спорт для всех» для каждого.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
2: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад плюс к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
0: Белагропромбанк. Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+» по 13 июля в Минске.
1: Вау!
0: Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
2: Мы говорим вам 4!
1: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
3: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
4: Радио столица. Кропка Бай.

0: Подъем! Тебе чекают веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Твары знов у студии, веселые твары у другой године, так, у планах яких сгуляют руковые думки, это наша музычная гульня, усе и другой годины будем разом, и часопусы, а это свой особливый экзамен для интуиции. Так само разом зазырнем и так у пену дзен, бо она назбиралася, и усе это зробим разом с наступными гуртами и выканаўцами. У этой године мы еще почуем The Enix, так само наш белорусский гурт Ду, Ударів, The Pretty Reckless, No Drink, No Pass, так само белорусы, ZZ Top, Sun Road 21, наши сябры, так само белорусы, Эрика Клэптона, Ксандрия и Элли Сторч. И вы докладно памятаете, что дадастся в этот спис еще одна композиция, песня с гульни «Роковые думки». Ну и, ведомо, не забудемся, як заусёды на початку этой годины про рубрику для тех, кто за рулем.
2: Алло. Нечто терминовое?
3: Я ж просила тебя, а ты...
2: Слухай, давай поздней. Я за рулем.
1: На цотным баку проспекта Дзяржынскага у Мінску на участку ад вуліцы Гурскага да вуліцы Касманаўтаў праводзяцца работы па замене асфальтабетоннага пакрыцця. Па 13 ліпеня будзе ажыццяўляцца фрэзераванне пакрыцця, а з 13 па 17 ліпеня укладка ніжніх пластоў новага асфальтабетону. Рух у сувязі з названымі работамі абмяжоўваць не стануць, аднак поўную забарону на перамяшчэнне ўсіх відаў транспарту варта чакаць. З паловы другой ночи 18 липеня до 12 годин дня 19 липеня. Улічваем гэту інформацію при выборы маршруту. А у нашому маршруті, між іншим, наступний припинок – это гульня «Роковые думки». Тому мы хутко вернемся, каб агучить першые подказки.

0: кажану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Есть один коллектив, а еще есть у них одна песня. Огучивать назву, яких мы не можем, покуль, але можем огучивать подказки. До речи, они у нас разбиваются на два блоки. Первое тычется самого коллективу, другие назвы композиции. И пропануем, як завсёды, починать менавіта с коллективу. Гэтую назву придумал продюсер гурта. Ну, дадам еще. Имя его починается на литеру «С», а прозвище на літеру «Н». Вот так. Я нам гэтая назва отсылаю до знакамітага Московскага парку культуры и адпачынку, где знаходился продюсерский центр музыкантов, а так само до популярного американского детективного романа Мартина Круза Сміта, які экранизовали, ну, калісті у Голливуде. Вокаліст золотого складу покинул гэты коллектив на пику его славы у початку 90-х, после чего функции основного вокаліста узял на себя бас-гитарист. Вось так, гэта што тычыцца першых падказак пра назву калектыву. Так само прапануем вам зазірнуць у наш телеграм-канал, шукайте нас па-руску, радіо «Сталіца». Вось у 9.07 яшчэ з'явіўся пост, называецца ён «Гульня ракавыя думкі». Гэта падказка ад штучнага інтэлекту. Ну, папрасілі мы яго, а ён вам намаляваў. Вось нешта, што зверху, гэта хутчэй да назвы кампазіцыі. А вось тое, што вы бачыце ў выглядзе таксафонной, ну, так он бачит таксафонную будку, это той процесс, что там отбывается у назве этой песни. Ваши варианты будем шакать аккурат под этим постом, альбо на наш номер у телеграме, нагадаем, 996-7002, код 33.

0: Реклама на радио «Столица». Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by.
1: Белагропромбанк.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Легенды, з'яви, краявіды. Нестандартна і незабыўна. Вандруем па Беларусі. З радыё «Сталіца» у праекце «Геалакація». Кожны будны дзень у 14:50.
1: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 10 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларусь и Узбекистан будут развивать сотрудничество в сфере социальной обороны. Отповедный меморандум об взаиморазумении подписали Министерство працы социальной обороны обеих краин. Баки поширить взаимодействие в удосконалении механизмов социальных выплат, у поддержки громадян, которые опынулись в складанной жизненной ситуации, а так само в творчестве техничных средств социальной реабилитации. В Беларуси за сутки заблокированы платежи по 41 махлярским замежным реквизитам, поведомили у Министерства внутренних справ. У четверг правоохранникам поступило больше за 300 поведомлений об звонках телефонных махляров. Зарегистровано 30 злочинств, учиненных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Затриманы 5 курьеров-аферистов, у которых конфисковали свыше 30 тысяч рублей. Смертная дорожная авария отбылась в Кубринском районе. По данным Державной инспекции, 22-годовый водитель на трассе Р-127 Кубрин-Межа Украины перевысил скорость, не справился с керованием и перекулился. У вынику 15-годовая пассажирка загинула на месте здарения. Кировцы и еще 2 пассажиры шпитализованы. Рух транспорту обмежаваны на улице Мельникайте у Минском. У связи с будовництвом третьей линии метрополитена автомобили не смогут проехать на участку от завулка Димитрова до мясцового проезда около 8-го дома. Заборона дейничая у ободвух напрамках. У зоне будовли так само обмежаваны рух пешеходов. У Мінску зараз каля 17 градусов тепла. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси будет воблачно с прояснениями. На большей части территории короткочасовые дожди, местами навальницы с порывистым ветром. Температура поветра до 24 градусов тепла. У областных центрах удень чакается. У Бресте и Гродні 17-19, у Витебску 20-22, у Могилеве 21-23, у Гомелі 22-24. У столицы до 21 градуса тепла, короткочасовый дождь, махчима навальница.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: Реклама на радио столицы.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
2: Золотая коллекция на радио.

0: Радио столица Кропка Бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна и корысна. Радио столица Кропка Бай.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Больше за 510 легковых и 245 грузовых авто чакают уезду у Литву и Польшу, поведомили у Державном пограничном комитете. Наибольшая колькость транспорту фиксуется на польской мяжи. Тут уезду чакают 394 легковые машины и 205 грузовиков. Каля литовских пунктов пропуску 120 легковых авто и больше за 40 фур. Новую пожарную участку открыли у агрогородку Александрия Шкловского района. Тут будут працаваць 18 человек. Новый будинок отповедает всем сучасным потребованиям и оснащенным сучасной пожарной аварийно-вратовальной техникой и обсталяванням. Так само тут размещены гараж-стоянка на две авто с цистернем, пост технічнага обслуговування автотранспорту и учебно-тренировочная вежа. Держутоінспекція Мінска звертає увагу на змяненне схемы організації дорожнього руху на скрыжаванні другого малого завулка і його місцевого проезду. У приватності закрыты виїзд з названого місцевого проезду на другий малый завулок. Закриття лівого і правого повороту з другого малого завулка на його місцевий проезд. Об'їзд махчимий по вулиці Поповича, машиністов, Автодоровской, Путейським завулку і проспекті Жукова. Альбо Поповича, Мініна, Чигуночний і проспекті Жукова. Техники на московской линии метро часово спынились из-за инциденту с пассажиром, поведомили у метрополитене. Здарение отбылось на станции метро Петровщина. Рух техников обновлены. В Минску зараз 18 градусов тепла. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории короткочасовые дожди, местами навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру до 24 градусов тепла. У областных центрах у день чакается. У Бресте и Гродни 17-19, у Витебску 20-22, у Могилеве 21-23, у Гомеле 22-24, у столицы до 21 градуса тепла, короткочасовый дождь, махчима навальница.

0: «Фактор Бай». Добрый вечер!
1: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+» по 13 июля в Минске.
2: Вау!
1: Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
3: Мы говорим вам 4!
2: Да!
1: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
2: Так можно было, да?
1: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, давайте одразу будем знакомиться с пятеркой сегодняшних топ-рок-фактов. Присвеченная она, я еще раз нагадаю, знаменальным подеям этого дня. Есть у нас именинник, это Ронни Джеймс Дио. Так само важный день сегодня для гурта Rolling Stones. Распад гурта Cream отбылся неколи у этой день. Замежный триумф гурта Автограф отбылся так само. Ну и еще был релиз гурта Тибуди. Доведаемся про это так само. Гурта Bring Me The Horizon. Долучайтесь. Голосование у телеграм-канале «Радио Столица» начинается. Будем выбирать самый интересный факт про подеи уроку, которые отбывались в этот день, а именно 10 липеня. И начинаем мы, как завсёды в эфире, знакомить вас с сегодняшними историями. Ну, конечно, зрозумело, покольки есть именинник, то первое, что расскажем, это про его. Ронни Джеймс Дио. Родился 10 липеня 1942 года у Портсмуте, штат Нью-Гэмпшир. Это знакомитый рок-вокалист. Сапраўднае его имя Рональд Джеймс Падавона. И когда в подлетковом возрасте он пришел в музычный бизнес, у него была, до речи, мянушка. Вот это самая Дия, это не прозвище, а мянушка. Эту мянушку он запозычил у одного мафиози. И первым серьезным поспехом у музычной карьеры этого музыканта стал гурт «Эльф». У им все удельники были невеликого росту, из-за этого и назва такая. Другим коллективом был «Рейнбоу», заснованный Ричи Блэкмором в 1975 году. Ну а третьим переломным этапом стал удел Ронни Джеймса Дио у «Блэк Саббат», где музыкант пробыл 2 года, подчас яких гурт стал вельми популярным. Але после конфликту покинул ён этот коллектив и створил свой сольный проект под назвой «Дио». На протягу всей карьеры в рок-музыце Ронни Джеймс Дио удельничал в записи каля 50 альбомов. Его признают одним из лепших у своей справе. Ну и 16 мая 2010 года этого музыканта не стало.

0: Реклама на радио столицы. Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс» к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belopb.by.
1: Белагропромбанк.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Рухаемся далей, сябры, и протягиваем высветлять, какие знаменальные подеи яшчэ отбывалися у гэты день, у розные годы. Дарэчы, вось 10 липеня, это такая дата важная, особливо для гурта Rolling Stones. По-першее, у 1965 годе первое место у хит-параде часопіса Billboard Hot 100 заняла песня гэтага гурта Satisfaction, и она утрымлівала яго 4 тыдні. Мик Джаггер с товарищами был вельми задоволен. Ну, а песня так и засталася визитной карткой гэтага коллективу. У 1999-м яна была названа самым популярным рок-твором 20-го стагоддзя. Ну и сённяшні день для Rolling Stones так само асаблівы, тому что яны выпускают свой 25-й студийный альбом под назвой Foreign Tongues, які ўвойдзе 14 кампазіцый. Музыканты запісалі яго ў студыі ў Лондоне. Падчас выхаду гэтага лонгплея яго можна будзе цяпер слухаць на стрымінгавых платформах. Таксама будзе даступны для запампоўкі. Дарэчы, ролінгі выпускаюць альбом і на пластінках, і на касетах, і на дысках. Над яго стварэннем працавалі такія легенды рок-музыкі, як Пол Маккартні, Стыў Уінвуд, Роберт Сміт і Чэт Сміт. А прадзюсарам альбома выступіў Эндрю Уотт, які прадзюсіраваў і мінулы зборнік гурта.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс» к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
3: Белагропромбанк.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
4: Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 14 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларусь и Узбекистан домовились об запуску 7 совместных вытворчестей. Сярод их – птушкагадоўчий кластер, текстильное предприемство, а так само фабрика по заховыванию и перапрацоўцы плодоагароднінай продукции. Зараз в Узбекистане налічваецца 250 компаний с беларусским капиталом. У нашей краине 110 компаний с узбекским капиталом. Беларуская чыгунка прызначыла на купалі у Александрыі 14 дадатковых цягнікоў. Штогадовае свята Александрыі збірае сяброў пройдзе ў гэтыя выхадныя. З графікам руху цягнікоў можна азнаёміцца на сайце беларускай чыгункі. Обновленный помник воинам-героям обороны и вызволения Могилёва открыли в областном центре. Знакомитый танк Т-34 вернулся на свое историчное место на скрыжаванне улиц Космонавтов, Якубовского и проспекта Миру на новой кольцевой развязке. Монумент обновили, теперь на постаменте установлена больше новая модель Т-34-85 с больше могутной гарматой, якая была здольная пробить броню легендарных немецких тигров и Фердинандау. Оригинальный арт-объект «Библия-бучка» установили у центра ветки. Мобильная библиотека разместилась у городским сквером. Это додатковая агульнодоступная махчимость для жыхароў района уключиться у бук-кроссинг. Выданиями может скрыстаться каждый жадающий без специальной регистрации и у любой час. А кроме того, на специальном стенде с QR-кодами можно спамповать аудио и электронные книги с классичной, сучасной и детячей литературой. У Минску зараз каля 18 градусов тепла. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. На большей части территории пройдут короткочасовые дожди, днем у особенных районах моцные. Местами чакаются навальницы с порывистым ветром. Ночью и раницей в особенных районах туман. Ночная температура по ветра 9-15, у день 18-24. У областных центрах завтра в день чакается. У Гродни 18-20, у Бресте 19-21, у Витебского Гомеле и Могилеве 21-23, у столицы уночи 11-13, у день 20-22 градусы тепла, короткочасовый дождь, днем махчимы навальницам.
2: Лето, солнце и спорт для всех! Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахматы скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали на высокий берег Днепра у Шкловском районе у Александрию, якая 11 липеня збере сяброў на республиканском свете купалле. С вами Алена Давыдова. Привитанне.
0: Геолокация.
1: Теперь уже никто и не скажет докладно, коли з'явилася наша Александрия. Одно вядома. Первая сгадка у рукописных крыницах относится до середины 17-го стагодия, як мястечка узгадывается с гандлёвыми крамами, млыном, корчмой. Засновал его граф Александр Хаткевич. От его ж имя и назва Александрия. У яе біяграфіі яшчэ шмат цікавых фактаў, да прыкладу, з 19-го стагоддзя. У 1812-м падчас вайны з Наполеонам Міхаіл Кутузаў фарсіраваў Днепр прама з берагоў Александрыі. Са стагоддзя 20-га і нашага 21-га такі факт у мясцовай школе вучыўся прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка. У будынку адкрыты музей, дзе дагэтуль захоўваецца парта, за якой ён сядзеў, адзначае наш гід, настаўнік гісторыі Александрыйскай сярэдняй школы Геннадзь Сковородкін.
2: На музей прыязджаюць дуже багато людзей. С разных стран приезжают, очень много с России приезжает. Ну а что говорить о наших школьниках, о наших жителях, которые наши, вот Шкловщина, с Орши приезжают очень много, с Витебска, с Могилева. Очень много экскурсий. Музей открывает свои двери с утра до вечера в любое время. По заказу, который у нас есть согласно графика, мы уже знаем, кто приедет, принимаем международные группы, поэтому сюда действительно очень золотая фраза. К нему не взрастет народная тропа к этому музею. Поэтому всем очень интересно, особенно когда проходит у нас праздник купалья, здесь всегда очень много людей, всегда индивидуальные группы, семьями и так далее, поэтому посещение музея у нас на очень высоком уровне.
1: И вот аккурат завтра выдатная нагода проехать в Александрию, завитать в музей и на купалье. Республиканское свято, якое сёлета пропануя выставы кермаши регионов Беларуси и России. Интерактивные локации для детей и молоди, упершиню сырный фестиваль, а так само тематичная пляцовка, присвеченная году белорусской жанчыны, означая наш гид по святе, начальник отдела управления культуры Могилевского облвыканкама Александр Глуздов.
3: Одна из прекраснейших локаций, которая будет презентована гостям и зрителям праздника, это площадка «Антология женской красоты от традиций до современности». За традиции, а это украшения женщин от древности, платья разных исторических эпох, будет у нас отвечать Могилевский областной краеведческий музей имени Романова, который представит выставочные фонды из своей коллекции, а также региональных музеев Могилевщины. А современность у нас представит концерн «Беллегпром». Это наша одежда, которая, я уверен, будет востребована у прекрасной половины человечества. Наш текстиль, наш знак качества.
1: Это центральная пляцовка, а на 10 гектарах столько займает святочное поле Александрии. Уявляете, кольки усяго можно разместить и пропоновать концерты, рамесные подворки, народные обрады, и, вядома, это атмосфера великого летнего свята, за якую Александрию любят далеко за межами Беларуси. Покуль усё, почуемся.
0: Вандруем по Беларуси. Геолокация.
4: Радио «Столица».

0: Актуальное питание, компетентные меркования, парады и статистика у программе «Час безопасности».
1: Вітаю, каля мікрафона Євгенія Любіна. Толькі радувалися лету, як надвор'я знов стало нейким восеньським. Однак для аматора активного відпочинку, як для природи, нема дрінного надвор'я. Тому сьогодні поговоримо, як провести час безпечно. У нас у гостях офіційний представник Мінського городського управління Міністерства по надзвичайних ситуаціях Ольга Мільченко. Вітаю.
2: Добрий день.
1: Почнемо з самої сезонної теми. Не глядячи на те, що прогноз надвор'я вже навіть не шепче, а кричить, що не треба йти на пляж, такі смельчаки знаходяться, особливо у ТикТоку их вельми шмат. Угу. Какая ситуация в Минске?
2: В целом относительно стабильная. И хотя в жаркий пик было, конечно, достаточно напряженно, потому что можно представить, что 2-миллионный город, понятно, что не полноценное количество всех жителей, но большое количество людей действительно отправляется на воду и проводит там большое количество времени. И все-таки это не только отдых на воде, но и отдых непосредственно на суше. А там нередко могут быть нарушения правил пожарной безопасности. И пожарной тоже. Вот. И, в принципе, правил безопасности и правил отдыха на воде, которые могут поспособствовать рискам возникновения различных ситуаций. Это, например, одна из основных причин гибели, в том числе на воде.

0: идея о состоянии алкогольного опьянения, когда люди себя могут не контролировать, может ухудшиться здоровье, могут не подрасчитать свои силы, либо балуются, к примеру, и могут покалечиться. Поэтому вот это, скорее всего, такая одна из самых главных причин, на которую мы очередной раз обращаем внимание и говорим, что если вы отдыхаете на воде, то нужно исключить употребление алкоголя. Это не просто потому, что мы так решили и потому, что нам так хочется, потому что так показывают цифры статистики, и мы стремимся уберечь вас от рисков вашей жизни. Но и тем не менее, медики точно так же согласятся, потому что в жаркую погоду употребление алкоголя ухудшает состояние здоровья, очень сильно влияет и нагружает сердечно-сосудистую систему. Поэтому здесь тоже важно себя, конечно же, поберечь. Но это что касается алкоголя. Мы вообще, в принципе, в жару и в жаркий период времени. Понятно, что это не сильно актуальная история. Вот прямо сейчас, с учетом того, что утром может быть и 10 градусов, так, сильный ветер и дождь. Но, тем не менее, пить больше воды, именно минеральной, можно газированной, можно зеленый чай, можно квас. Но вот алкогольные напитки именно исключить. Головные уборы, ну, это понятно, в жаркий период времени. Ну, и сейчас, в принципе, наверное, помимо головных уборов, ну, можно как бы на замену им взять зонтики. Очень актуально последние дни особенно. Вот, но те, кто отдыхают на воде, понятно, должны четко понимать, что отдыхать можно только на разрешенных местах для купания. Мы будем постоянно об этом говорить. Есть у нас карта, очередной раз напоминаем, можно зайти на наш сайт, ознакомиться с ней, посмотреть. Карта разрешенных мест для купания. Все пляжи, которые есть в нашей стране, не только про Минск говорим, здесь вообще по карта во всех регионах. Детальная, актуальная на сегодняшний день. Можно посмотреть, выбрать точку, поехать и там непосредственно отдыхать. Подготовлена инфраструктура, проверено дно, дежурят спасатели освод. Наши работники тоже в жаркий период времени, когда напряженная обстановка оперативная, тоже выезжают и в рамках работы групп спасения на водах тоже мониторят водную гладь, занимаются профилактической работой. Поэтому, конечно, вот основное базовое правило – выходить на разрешенное место для купания, не употреблять алкоголь, пить больше водички, либо других напитков, но не горячительных. Ну и, соответственно, значит, непосредственно отдыхать на воде. Как? Мы не плаваем долго, мы делаем перерывы, мы не забегаем в воду резко, мы не делаем каких-то активных движений, которые могут нам навредить. Например, не прыгаем с каких-нибудь обрывов или с пирсов. Не пытаемся друг друга топить. И хотя я прекрасно понимаю, что у большинства молодежи, которые отдыхают, детей, есть подобного рода игры. Но здесь очень важно обращать на это внимание. И, кстати, к слову, по поводу отдыха молодежи и детей на водоемах, родители, очень сильно обращаем ваше внимание на то, чтобы вы своих детей одних на воду не пускали. Важно, чтобы с ними был сопровождающий взрослый, который будет отвечать за их состояние, их поведение и так далее. Ну, и если ваши дети уже взрослые, вы считаете, что они вправе, и они будут хорошо себя вести, отдыхать на воде, вы должны знать, где конкретно они отдыхают, и быть уверены в том, что они будут вести себя правильно, скажем так. Но мы все равно бы все-таки советовали, ну, не стоит. Ну, пожалуй, такое базовое, самое простое, самое такое актуальное, что, в принципе, ну, никогда не будет не лишним напомнить.
1: Ви свою вже закранули цю тему, що раніцею може бути, наприклад, там плюс 10, днем уже плюс 20, то сонце, то дощ, то лівень, навальниця, все, що завгодно зараз ми чекаємо. Яка ситуація ось у Мінську в цей період? Чи спокійна?
0: Да, в цілому спокійна, і хоча у нас погода приблизно як настроєння у жінки, тим не менше, як би ми в цілому контролюємо ситуацію. Ну, непосередньо з погодою, тут складно. Значить, мы работаем постоянно, занимаемся мониторингом складывающейся обстановки и ситуации, работаем в тесной связке и с Белгидрометом, с их предупреждениями в том числе. В Минске глобальных происшествий, связанных вот с пришедшим циклоном, да, и вот, в принципе, вот этой недели не зарегистрировано, то есть в целом все штатно, дождик идет, ну и идет, и хорошо. Упавших деревьев нету, поврежденных автомобилей нету, люди живы, здоровы в целом, поэтому все как бы хорошо, стабильно, и дай бог, пускай так и будет. Конечно же, хотелось бы чуть, ну, лично для меня, чуть выше плюс, да, видеть все-таки на градуснике, чтобы радоваться все-таки солнечным денькам, а то по ощущениям июль немножечко намекает, что он как бы не июль.
1: Это выдатно, что у нас такая добрая обстановка, але еще вот такая одна важная тема, отключение горячей воды в квартирах, здається, причем здесь тут ротовальники. Самы нелюбімы час для ўсіх. Зараз у інтэрнэце з'яўляецца відэа, дзе беларусы знаходзяць выйсце з такой непрыемнай сітуацыі праз выкарыстанне відовішчных ноу-хау. Мне больш за ўсё запомнілася награванне вады ў тазіку над ракавінай адразу ў ванным пакоі і кіпячэнне чайніка таксама адразу над ваннай. Здаецца, гэта ну вельмі небяспечна.
0: Есть вопросы, действительно. Есть... Вот коллеги, в принципе, из Госэнергосанэпидстанции наверняка больше расскажут по этой теме, и они могут предостеречь касательно некоторых вопросов. Но те, к примеру, кто из наших радиослушателей, кто делал ванный ремонт, прекрасно знают, что в ванных комнатах, если устанавливаются розетки, то устанавливаются только специального образца, которые будут иметь там влагозащищенные и так далее. Но, тем не менее, в принципе, вообще использование различного рода гаджетов или электроприборов в ванных комнатах все равно создает риски возникновения нештатных ситуаций. Поэтому ну, мы бы рекомендовали все-таки для того, чтобы снизить их, нагреть воду в чайнике в месте, где положено стоять чайнику, то есть на кухне у вас, опять-таки, чайник без присмотра мы тоже не оставляем, потому что это электроприбор. И у нас бывали ситуации, когда чайники действительно становились причинами пожаров. Угу. Поэтому, собственно, основная задача вот... закипятить чайник, принести эту воду туда непосредственно, разбавить, как говорится, ну и уже там дальше полет для фантазии, для купания и так далее вам обеспечен. Но все-таки контролируйте и свое самочувствие, и свое состояние. Это касается людей, у кого, например, вопросы с давлением. Если вы хотите набирать там ванну и вдыхать, если у вас дома есть люди, которые тоже с вами проживают, ваши родственники, то вы должны предупредить их, что вы уходите, чтобы периодически там за вами наблюдали и так далее. Но в принципе, я уверена, что медики бы согласились с тем, чтобы не допускать вот долгого нахождения в воде. Ну и да, понятное дело, что... в жаркий период, не в жаркий период времени, а вот в такую погоду, как вот прямо сейчас, когда на улице 10, уже, в принципе, и дома холодновато, пол холодный, стены как бы так себе уже от этой 30-градусной жары уже тоже подостыли, и кто-то может даже включить обогреватели. И вот здесь однозначно скажу, ни в коем случае не оставляем их без присмотра, эксплуатируем только в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Не используем для них сетевые там вилки, розетки, удлинители и так далее, то есть четко все, как там прописано. Одна вилочка, одна розеточка, ничего больше не придумываем. Потому что мы неспроста об этом говорим. Есть ситуации, в которых есть действительно случаи, которые провоцируют возникновение происшествий. Можно думать, что это никогда не случится с тобой, и ты предусмотрел все версии и варианты, которые только можно, и ты спокойно на ночь включаешь свой обогреватель, чтобы тебе было тепленько, или в жаркий период времени, например, вентилятор, да, и, соответственно, не переживаешь. Но при этом это электроприбор включен у тебя в помещении в тот период времени, когда ты не контролируешь его состояние, и ты не можешь повлиять на возникновение ситуации или на ее предотвращение, если вдруг что-то произойдет. Ну, к примеру, произойдет короткое замыкание. И вдруг начнет ваш прибор или розетка дымиться, начнет происходить что-то. Зацепит, не дай бог, шторы или там какую-то мебель, которая будет находиться рядом. А вы тихим запахом спите, и у вас все прекрасно. И человек во сне не почувствует запаха дыма. А вот нескольких вдохов хватит для того, чтобы получить очень серьезные проблемы со здоровьем и, не дай бог, летальный исход. Поэтому, конечно, скажу про автономные пожарные извещатели как меру воздействия. И, в принципе, раннего обнаружения пожаров вы можете его установить и не можете, а мы рекомендуем установить их в жилых комнатах для того, чтобы вот в подобной ситуации, как говорится, немножечко предупредить не только риски, и точнее не совсем риски, а позаботиться о том, чтобы проснуться и спасти свою жизнь. И вот, пожалуй, это будет самым ценным, да? Ну, а что касается отдыха уже непосредственно под легкий бриз от вентилятора или теплый ветерок от, собственно, обогревателя, потому что лето такое странное, да? Вот сейчас вот в рамках разговора сама думаю. Значит, что мы, о чем мы говорим? Мы говорим о том, чтобы не использовать обогреватели летом, да?
1: Так.
0: Чтобы использовать вентиляторы летом. О том, чтобы, значит, греть воду в чайниках летом, но не в ванной, а на кухне, например, да? И думаешь, ну, лето, казалось бы, лето – это пляжи, водоемы, вот жара, побольше водички. Но по факту у нас реалии такие, поэтому мы страхуемся и все варианты рассматриваем. Так что, надеюсь, вы услышите мои слова, будете им внимать, и при включении каких-либо электроприборов на ночь исключите эту привычку у себя, ну, знаете, дома автономный пожарный извещатель.
1: Дякую велике за размову. Нагадаю, сегодня у нас в гостях была официальный представник Минского городского управления Министерства по надзвичайных ситуациях Ольга Мільченка. Евгений Любина так само была с вами. Бережите себя.
2: Радио «Столица».

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе калі што, ведаю я, Аляна Давыдова, і з вамі падзялюся прывітаннем. Шэдэўр Марка Шагала «Над горадам» упершыню едзе ў Беларусь і будзе ў родным горадзе мастака 2 месяцы. Першы паказ сусветна вядомай карціны адбудзецца ў дзень адкрыцця славянскага базару ў Віцебску 16 ліпеня. На купалле у Александрыі ўпершыню пройдзе сырны фестываль, які аб'яднае вытворцаў з усёй Беларусі. 11 ліпеня госці змогуць пазнаёміцца з разнастайнасцю айчынных сыроў, даведацца больш аб традыцыях сыраварэння і адкрыць для сябе новыя смакі. Значае начальнік аддзела ўпраўлення культуры Магілёўскага аблвыканкама Александр Глуздоў.
2: А почему не сыр? Все любят вкусный сыр, и наша страна – это крупнейший производитель сыра в мире. Наш сыр любят, поэтому тема выбрана именно такая. Мы будем сыром удивлять, мы будем сыром вдохновлять, будем дегустировать этот прекрасный продукт. На площадке будут работать отечественные производители из Минской области, Витебской, Могилевской и Гомельской. Мы попробуем разные виды сыра. На Александрии будут представлены как и полюбившаяся продукция, так и новинки. Уверен, каждый найдет для себя что-то особенное.
1: Побач с фестивальной пляцовкой организуют зону отпочинку, где можно сделать паузу помеж прогулкой по локациях, послухать концерт, атрымаць асалоду ад атмасферы свята. Ну а потым на паром. Адна з асаблівасцей сёлетняга купалля у Александрыі – паромная пераправа цераз Днепр.
2: Паром уже готов встречать гостей. Можно будет не только переправиться через один берег на другой. Это будет проходить под купальские народные песни. А Шклов еще приготовил свою гастрономическую изюминку. Это дегустация шкловских огурцов, поэтому будет музыкально, будет весело и будет вкусно.
1: Жанитьба у Брэсте. 15 ліпеня привязе яе Беларускі дзяржаўны акадэмічны тэатр юнага гледача. Пастаноўку ў двух дзеях раскажа неверагодна яркую, гумарыстычную і не менш глыбокую гісторыю пра шлюб, які не здарыўся. Нечаканыя сюжэтныя павароты, віртуозная ігра – усё створыць непаўторную атмасферу, ад якой немагчыма адарвацца. Ну а пакуль усё, да сустрэчы!
0: Культ поход на радио «Столица».
3: Слухай, любимое.

0: Фактор-бай, добрый вечер!
1: Приходи на кастинг «Фактор-бай» и «Фактор-бай 60+» по 13 июля в Минске.
2: Вау!
1: Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
3: Мы говорим вам 4!
2: Да!
1: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
2: Так можно было, да?
1: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.

0: Ну что там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17.39, радио столица. Сябры, расскажу, яким будет завтра на дворе. Сегодня у нас сусветный день смаженного мяса. И завтра вас чекает на дворе, ну, прикладно такое, как и шашлык. Добрый шашлык, оно не будет пересмаженным. У Минску чекается плюс 20, плюс 22, пирамидная облачность. Махчимы невеличкие опадки. Это идеально для шашлыку на природе. Головное не забыть мясо. Брест плюс 19, плюс 21. В облачно с прояснениями, солнце будет выходить, але каб смажить, лепш, конечно, захопите с собою в угли. Гродно плюс 18, плюс 20, пирамидная облачность, ветер, як дым от вогнища, он легкий и настойливый. Витебск 21-23, в облачно с прояснениями, махчимы опадки. В облачность, прикладно, як час чакання, она есть, але вы ведаете, хутка будет солнце. Гомель плюс 22, плюс 24, вельми комфортная температура и такое надворье, как идеальный шашлык. Просто и без сюрпризов. Могилёв 21-23, пирамидная облачность, небо, як ваш настрой, готово до свята живота. Отзначаем сегодня день смаженного мяса. Досылайте свои рецепты в наш драйв-чат. Чакаю, все огучу, погнали.

0: «Трактор» на радио «Столица».
1: Сябры, наша першая эфирная година скончилась, як прикладно першая партия шашлыку, она была смачной, але думайте уже про другую, мы не спыняемся, не переключайтесь, бо без нас ваш эфир будет прикладно як шашлык без соли, заставайтесь с нами, сустракаемся после выпуску новин.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. У Беларуси скорочены пералик товару, что подлегают ценовому регулированию со 199 до 76 позиций. Выключены молоко, кефир, сметано-шляной тары, смесовые горбаты, карамельно-палышцы, жавальная гумка, экзотичная цитрусовая. Змененные по меру установлены граничных максимальных надбавок на особные импортные и айчинные товары. Молоко, кефир, сметана, чай, черный, зеленый. При этом повышение на импортные товары не окажет уплыву на рынок, поскольку айчинные товары занимают уповненную позицию на внутреннем рынке. У Витебску на 5 центральных скрижованиях з'явилися светлофоры с выявой Василька, главного символа славянского базару. Идея народилась у дирекции форума, а дежурная инспекция подтримала выбор. Выбран желтый сигнал, поскольку червоных это забороны, зеленый дозвол руху, а желтый символ чакання. Растлумачили усе у дежурной инспекции. Усе чакают свята, и Василек на желтом фоне подкресливает это. У Клецким районе правоохранники спынили крадеж збожжевой продукции с сельскохозяйственного склада. Механизатор, маючи допуск до работы на объекте заховывания, вывез 280 килограммов кукурузы и сховал ее у гаражи и альтанцы. Страту хутко выявили и конфисковали выкраденное. Проводится проверка. Вырешается пытание о притягнении механизатора до отказности. Сумма урону и количество инцидента удокладняются. Фрагменты порештков бензона и мамонта подняли с глубины раки Сож. У Гомеля водолазы ратавальной станции «Заходняя» свод в микрорайоне «Шведская горка» зауважили предметы подчас учебно-тренировочных спусков. Фрагменты костяных останков старожитных живел передали навуковцам. Усяго на глубине 10-12 метров знайдено 6 элементов костяной системы, сярод яких костка передплечья бизона и частки шкелета мамонта. Прикладный узрост каля 20 тысяч годов. У Минску зараз каля 16 градусов тепла. По данных Белгидромета, 11 липня у Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. На большей части территории краткочасовые дожди, днем в особенных районах моцные. Местами навальницы с порывистым ветром. Ночью и раницей в особенных районах туман. Температура по ветру ночная плюс 9-15, у день плюс 18-24. У областных центрах завтра в день чакается. У Гродні плюс 18-20, у Бресте плюс 19-21. У Витебску, Гомелі, Могилеве плюс 21-23. У столицы у ночи плюс 11-13, у день плюс 20-22. Короткочасовый дождь, днем махчима навальница.

0: Сур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 18:26, радио столица, сусветный день смаженного мяса. Сябры, сегодня вы доведаетесь тое, чего не расскажет нават самый опытный шашлычник. Трымайте факты про смаженное мясо, историю и чому мы его так любим. Карані свята сыходзяць у старажытныя часы, калі чалавек навучыўся здабываць агонь і гатаваць на ім ежу. Тады смажанае мяса стала адным з першых страў, прыгатаваных такім чынам. Яно адыгрывала важную ролю ў выжыванні і развіцці чалавецтва. Гэта не проста ежа, гэта наш агульны эвалюцыйны ўспамін. У свеце існуюць сотні відаў смажанага мяса. От турецкого кебабу и иранского кубиде до американского барбекю и, конечно, нашего шашлыку. Это не просто страва, это целая культура, якая змянилася под уплывом народов и регионов. У кожной краине свой рецепт, свой дух, свой подыход до огню. У Турции, лічат, з'явился перший кебаб. Слово кебаба у турецкой мове означает докладно так. Смаженное мясо. Турки майстры этой справы, яны маринують мясо у специях, ягодах, чесноку, соку, граната. І у выніку атрымліваецца сакавіты, духмяны, незабыўны шашлычок. У Іране рыхтуюць кабоб экубіде. Гэта сечанае мяса, якое раней на працягу 2 гадзін таўклі драўлянымі молатамі на камені, каб атрымаць далікатную тэкстуру. У Мексіцы гатуюць карнітас. Гэта свініна, якая звычайна абсмажана ў кіпячым тлушчы і уласным соку. На протягу нескольких годин додают апельсины, чеснок, воцат. Это не просто ежа, это культовая страва, яку едуть под святы и у святы. У Кореи готовят свинину так. Такие вот тонкие лусточки, их обсмаживают прямо на столе, и каждый сам выбирая ступень обсмаживания и як его готовать. И, конечно, подбирая до мяса гарнир. Кимчи, вельми корыстную, соусы, салаты. Это не просто ежа там, это ритуал. Свято объединяет людей, подчас его проводят кулинарные майстер-классы, пикники, семейные обеды. Это день, коли варто запросить сябров и рассказать им про свой секретный рецепт. Меркую, они будут просто у захоплении. У день свята некоторые рестораны пропоновывают специальное меню, и они готовят незвычайные стравы от классичных кебабов до экзотики. Сябры, таким чином, гэты день сусветный день смаженного мяса. Не только про мясо, он про сябровство, конечно, про сям'ю, про огонь, про каханне, бо калі вы стоите каля мангала, и нехто побач чакае порцию. Ці гэта не шчасце, звычайнае, чалавечае, сапраўднае. Дасылайце нам рэцэпты ў драйв-чат, ведаю, што там ўжо хапае, праглядаў адным вокам, буду агучваць вельмі хутка, сустракаемся праз некалькі песень.

0: Драйв-чат.
1: 18 годин 40 хвилин. Это радио столица, сусветный день смаженного мяса. Ну и читаю ваши горячие комменты, какие вы досылаете у наш драйв-чат. Долучайтесь, сябры, и вы. Знаходите нашу суполку, напишите в пошуку радио столица. Под опошним постом усе ваши комменты покидайте, я их агучу. Першим сегодня пишет наш Питер Гриффин, цікавый персонаж, и досылает нам просто шиковный фотоздымок. Там пригожий двор и, конечно, пригожий шашлык. И еще верш. Мясо даст нам силу, рух и свет. Это лепший для души обед. Кто мясное добро споживает, той хворобы и беды не знает. Дякуй. Питер, сподіюся, уже насмажили и, конечно, смачно есть. Так, кто у нас далей идея? Идея далей. Мальвина, усім привітання, каже она. Смачный сегодня день. Часто чую, что лепшая рыба – это колбаса, лепшее мясо – это мясо. У каждого человека свой рецепт есть приготовления мясных почастунков. Особливо смачное мясо, коли оно приготовано на вогнище, на природе. Мальвина, конечно, я с вами не могу не погодиться. Далее мы тут обмярковываем, який самый лепший маринад. Василь, напишите, який ж таки у вас секретный маринад. Не кефир и не квас, цікаво что. Написал так само наш слухач Василь свой рецепт. То, что можно смажить кабачки докладно, и они отрымливаются не горшие, чем само мясо. Так, далее у нас пишет Альгерт, и Альгерт вось пишет, что он вегетарианец, уявите сябры, уже 30 годов, усім вітанки, и у такий день он не может не запостить мемчик. Заходьте сами поглядите, привітання вам, Альгерт, 30 годов быть вегетарианцем, это, конечно, круто. Так, далее у нас так само рецепт кимчи, усе у нашем чате, сябры, заходьте, почитайте, будет цікаво, и, конечно, заходьте во все наши социальные суполки, и треба нагадать, что уже хутка разом будем с вами обирать наилепших у нашем хит-параде столица топ-10 кожную субботу. Это отбывается у 2 годины, заходьте у суполку, там есть голосовалка так само на сайт, только вы уплываете, ну а я вам допомагаю, это и огучиваю. Сябры, рухаемся, погнали!

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19.1. Что погрожает лжесвятару, затриманному у Аршанском районе, и какую схему подрыхтовали махляры для дышников? Об этом у ближайшие хвилины у студии Евгения Любина. Лжесвятар с криминальным минулым затриманы у Аршанском районе. Подробязностями поделился начальник отдела по Минской области Головного управления по борьбе с организованной злочинностью и коррупцией Анатоль Лопатин.
2: 40-летний житель Витебщины организовал и руководил деятельностью псевдорелигиозных организаций, сект, в том числе признанных экстремистскими. С целью популяризации своей деятельности и привлечения новых последователей мужчина создал и администрировал аккаунты в социальных сетях, где на постоянной основе предлагал церковные услуги, публиковал сведения, искажающие православную веру, а также размещал порнографические материалы. Задержанный вел активные переписки с жителями Беларуси и других стран с целью проведения для них за денежное вознаграждение различных религиозных обрядов, ритуалов, церемоний, как удаленно, так и по месту жительства. Собирал средства якобы на обустройство храма. Прибыль тратил на приобретение алкоголя. Длительное время в своем доме фигурант организовывал групповые действия сексуального характера, в которых принимал непосредственное участие. Имея положительный ВИЧ-статус, не предупреждал об этом участников, чем ставил их в опасность заражения. Также, по имеющейся информации, подвергал насилию своего знакомого, в связи с чем последний высказывал намерение о самоубийстве. Фигурант ранее уже отбывал наказание за развратные действия в отношении несовершеннолетних, распространение порнографических материалов, а также за кражу религиозных предметов. Следователями возбуждены уголовные дела за незаконную организацию деятельности религиозной организации, а также за изготовление и распространение порнографических материалов. Фигурант водворен в ВВС.
1: Брестские пограничники затримали иншоземку с наркотиками, поведомляет Держпогранкомитет. Порушальницей оказалась громадянка Нидерландов. Подчас огляду ее автомобиля знайшли несколько пакетов с речевым рослинного походжения. Экспертиза подтвердила, что это марихуана. Подчас следчих мероприемств у женщины поводила себя агрессивно. Медицинский огляд подтвердил факт уживания ею наркотика. По словам порушальницы, она накировывалась у Москвы до дочки. Однако докладного адресу назвать не смогла. Распочатая криминальная справа. Мужчина с бутылькой напал на прохожих у Гродні. По информации правоохранника, у мясцовы жыхар у стане алкогольного опьянения у одним из дворов областного центра почал хамить компании подлетков. Девчины, которые находились побач, почали утекать. Тогда компания молодых людей подошли высветлить, что отбывается. Пьяный агрессор разбил бутыльку спиртного и ударил ближайшего хлопца. Порез оказался неглубоким и не закранул життёво важные органы. Молодые люди выкликали милицию. Злочинцу погрожает до 10 годов позбавления воли. Міншанин ледь не оплатив неіснуючий штраф, операцію отхилив банк. Потребування оплати прийшло повідомленням на мобільний телефон. Міншанин перейшов по посилці і увів дані банківської карти. Зламисники поспробували списати каля 3000 рублів. Однак такої суми не було. Правоохоронникам мужчина розказав, що раніше вже отримував штраф за неправильну парковку. Тому повідомлення не викликало підозрення. Ашуканцы массово створают фальшивые интернет-магазины, где пропонуют насенье, саджанцы, теплицы, инструменты и иншую садовую продукцию по ценах значно ниже рынковых. Однако працуют яны только по 100% предоплате и без товаров. Варто быть уважливыми, коли вас просят перейти на инший сайт для оплаты, або поведомить код за СМС. Перед переводом сродка проверьте интернет-ресурс про сервис «Провер Бел». Однако, коли сайта нема у базе, это не означает, что он беспечный. Проявляйте пильность при здесьнении покупок у интернета.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21, у студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. У Беларуси унесены изменения у инструкцию о парадку и умовах оказания социальных послуг. Как поведомили у Министерства працы и социальной обороны, сирот ключевых нововведений у спрощения процедуры, скорочения пакета документов. Для оказания послуг дневных изнахождений социальным пансионатам выключена выписка с медицинских документов и установлено право гражданина на предоставление медицинской доведки. У Бресте у гонор 90-годдзя дзяжурнай инспекции супрацовники и ветераны ведомства заклали капсулу с посланием пераемникам у постамент помника инспектору дорожно-патрульной службы. Ускрыют капсулу 3 липня 2036 года, коли будет отзначаться 100-годдзя службы. Так само правоохранники высадили аллею молодых кленов. Областное спаборництво «Лесоруб-2026» на Гомельщине собрали представников усіх лясгасов региона по 2 от кожной из 21 команды. Программа спаборництва включала 5 основных дисциплин, у тим ліку валку дрэв, монтаж ланцуга на хуткость, обрезание суков. Судді оценивали не только хуткость и докладность, але и выконание правил аховы працы. Перемогла команда Мазырского опытного лясгаса, другое место у представников Рогачевского, на третьем Лельчицкого лясгаса. Белорусские НХЛовцы приехали потренироваться с президентом перед завтрашним матчем хоккейных зорок, который пройдет в Витебске. Тренировка на Олимпик-арене. Прозвище этих отметных белорусов ведают все. Браты Протасы, Шарангович, Колосов, Талапила, Бориков, Мороз и не только. По данных Белгидромета, 11 липня у Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями на дворе. На большей части территории краткочасовые дожди, днем в особных районах мощные, местами навальницы с порывистым ветром. Ночью раницей в особных районах туман. Ночная температура по ветру плюс 9-15, у день плюс 18-24. У областных центрах у субботы у день чакается. У Гродни плюс 18-20, у Бресте плюс 19-21, у Витебску, Гомеле и Могилеве плюс 21-23. У столицы у ночи плюс 11-13, у день плюс 20-22. Краткочасовый дождь, днем махчева навальница.
0: Реклама на радио «Столица». То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И главное, где добро пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе калі што, ведаю я, Аляна Давыдова, і з вамі падзялюся прывітанне. Маштабнае падарожжа скрозь жанры і традыцыі, юбілейны 35-ты міжнародны фестываль мастацтва ў славянскі базар у Віцебску сёлета гасцінна расчыніць свае дзверы з 14 па 20 ліпеня. Ад класікі да сучаснай эстрады, ад народных матываў да яркіх эксперыментаў. Асноўнымі пляцоўкамі стануць летні амфітэатр, канцэртная зала Віцебск і цэнтральны спартыўны комплекс, адзначае генеральны дырэктар Центра культуры Витебск, директор Международного фестиваля мастерства Глеб Лапицкий.
2: Стадион наш, центральный спортивный комплекс, он точно так же развивается. И в этом году мы всех успокаиваем. Товарищи, не переживайте. Тот, кто не купил билеты на «Золотой хит», может прийти на танцплощадку. И там вы увидите ваших любимых кумиров ретро. Вы точно так же можете совершенно обрадоваться и четко понимать, что рок жив, и рок будет жить на Славянском базаре, потому что и Чиша компания, и Пикник, и Петр Ефимов со своей группой — это целые полноценные три сольных сета в одном мероприятии, которое сделано в очень красивой локации, которое сопровождается и фудкортами, и фудтраками, и трансляциями. Поэтому вот, наверное, в этом многообразии и есть Славянский базар.
1: Год беларускай жанчыны стане адной з цэнтральных тэм рэспубліканскага свята купалля. Аляксандрыя збірае сяброў. Гэта знойдзе адлюстраванне ў выставах, конкурсах, інтэрактыўных праграмах, якія чакаюць 11 ліпеня. Расказвае дырэктар Магілёўскага абласнога краязнаўчага музея імя Раманава Яўген Белавусаў.
3: Антологія жаночай прыгажосці ад традыцый да сучаснасці. На ней будзе прадстаўлена ряд арганізацый Республікі Беларусь, Могилевской области. Начнется площадка с музейной экспозицией, посвященной женщине от древности. А также мы говорим на этой площадке о традициях, о традиционных строях белорусской женщины нашего края. Каждый регион представил свой строй, где посетители праздника смогут увидеть и насладиться белорусским орнаментом, белорусской одеждой и традиционной культурой. Также площадка будет продолжена уже современностью. Это продукция концерна «Беллекпром». Это современная одежда, аксессуары и иные модели, которые производит система нашей Республики Беларусь. Конечно же, это площадка Белорусского союза женщин, которая представит свои мастер-классы, фотовыставки и другие интересные локации.
1: У Гомелі 11 ліпеня ўпершыню пройдзе славянскі баль, прысвечаны 30-годдзю дружбы народаў Беларусі і Расіі. У 5-гадзінным танцавальным марафоне паўдзельнічаюць 6 калектываў з дзвюх краін, 2 аддзяленні, у іх вальс, фокстрот, танга, паланэз, кадрыля, полька, рагтайм. У гэтых некалі папулярных парных танцах сваё майстэрства пакажуць удзельнікі. Таксама тут можна будзе ўбачыць досыць рэдкія віды танцавальнай класікі. Ну а пакуль усё, да сустрэчы.
0: Культ паход на радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

0: Актуальное питание, компетентные меркования, парады и статистика у программе «Час безпеки».
1: Вітаю, каля мікрафона Євгенія Любіна. Толькі радувалися лету, як надвор'я знов стало нейким восеньським. Однак для аматора активного відпочинку, як для природи, нема дрінного надвор'я. Тому сьогодні поговоримо, як провести час безпечно. У нас у гостях офіційний представник Мінського городського управління Міністерства по надзвичайних ситуаціях Ольга Мільченка. Вітаю.
2: Добрий день.
1: Почнемо з самої сезонної теми. Неглядячи на те, що прогноз надвор'я вже навіть не шепше, а кричить, що не треба йти на пляж, такі смельчаки знаходяться, особливо у ТикТоку их вельми шмат. Угу. Какая ситуация в Минске?
2: В целом относительно стабильная. И хотя в жаркий пик было, конечно, достаточно напряженно, потому что можно представить, что 2-миллионный город, понятно, что не полноценное количество всех жителей, но большое количество людей действительно отправляется на воду и проводит там большое количество времени. И все-таки это не только отдых на воде, но и отдых непосредственно на суше. А там нередко могут быть нарушения правил пожарной безопасности. И пожарной тоже. Вот. И, в принципе, правил безопасности и правил отдыха на воде, которые могут поспособствовать рискам возникновения различных ситуаций. Это, например, одна из основных причин гибели, в том числе на воде, а состояние алкогольного опьянения, когда люди себя могут не контролировать, может ухудшиться здоровье, могут не подрасчитать свои силы, либо балуются, к примеру, и могут покалечиться. Поэтому вот это, скорее всего, такая одна из самых главных причин, на которую мы очередной раз обращаем внимание и говорим, что если вы отдыхаете на воде, то нужно исключить употребление алкоголя. Это не просто потому, что мы так решили и потому, что нам так хочется, потому что так показывают цифры статистики, и мы стремимся уберечь вас от рисков вашей жизни. Но и тем не менее медики точно так же согласятся, потому что в жаркую погоду употребление алкоголя ухудшает состояние здоровья, очень сильно влияет и нагружает сердечно-сосудистую систему. Поэтому здесь тоже важно себя, конечно же, поберечь. Но это что касается алкоголя. Мы вообще, в принципе, в жару и в жаркий период времени. Понятно, что это не сильно актуальная история. Вот прямо сейчас, с учетом того, что утром может быть и 10 градусов, так, сильный ветер и дождь. Но, тем не менее, пить больше воды, именно минеральной, можно газированной, можно зеленый чай, можно квас. Но вот алкогольные напитки именно исключить. Головные уборы, ну, это понятно, в жаркий период времени. Ну, и сейчас, в принципе, наверное, помимо головных уборов, ну, можно как бы на замену им взять зонтики. Очень актуально последние дни особенно. Вот, но те, кто отдыхают на воде, понятно, должны четко понимать, что отдыхать можно только на разрешенных местах для купания. Мы будем постоянно об этом говорить. Есть у нас карта, очередной раз напоминаю, можно зайти на наш сайт, ознакомиться с ней, посмотреть. Карта разрешенных мест для купания. Все пляжи, которые есть в нашей стране, не только про Минск говорим, здесь вообще по карта во всех регионах. Детальная, актуальная на сегодняшний день. Можно посмотреть, выбрать точку, поехать и там непосредственно отдыхать. Подготовлена инфраструктура, проверено дно, дежурят спасатели освод. Наши работники тоже в жаркий период времени, когда напряженная обстановка оперативная, тоже выезжают и в рамках работы групп спасения на водах тоже мониторят водную гладь, занимаются профилактической работой. Поэтому, конечно, вот основное базовое правило – выходить на разрешенное место для купания, не употреблять алкоголь, пить больше водички, либо других напитков, но не горячительных. Ну и, соответственно, значит, непосредственно отдыхать на воде. Как? Мы не плаваем долго, мы делаем перерывы, мы не забегаем в воду резко, мы не делаем каких-то активных движений, которые могут нам навредить. Например, не прыгаем с каких-нибудь обрывов или с пирсов, не пытаемся друг друга топить. И хотя я прекрасно понимаю, что у большинства молодежи, которые отдыхают, детей, есть подобного рода игры, но здесь очень важно обращать на это внимание. И, кстати, к слову, по поводу отдыха молодежи и детей на водоемах, родители, очень сильно обращаем ваше внимание на то, чтобы вы своих детей одних на воду не пускали. Важно, чтобы с ними был сопровождающий взрослый, который будет отвечать за их состояние, их поведение и так далее. Ну, и если ваши дети уже взрослые, вы считаете, что они вправе, и они будут хорошо себя вести, отдыхать на воде, вы должны знать, где конкретно они отдыхают, и быть уверенным в том, что они будут вести себя правильно, скажем так. Но мы все равно бы все-таки советовали, ну, не стоит. Ну, пожалуй, такое базовое, самое простое, самое такое актуальное, что, в принципе, ну, никогда не будет не лишнім напомніць.
1: Вы свой ўжо закранулі гэтую тэму, што раніцай можа быць, напрыклад, там плюс 10, днём ужо плюс 20, то сонца, то дождж, то лівень, навальніца, ўсё, што заўгодна зараз мы чакаем. Якая сітуацыя вось у Мінску ў гэты перыяд, ці спакойная?
2: Да, в целом спокойно, и хотя у нас погода примерно как настроение у женщины, тем не менее, как бы мы в целом контролируем ситуацию. Ну, непосредственно с погодой, тут сложно. Значит, мы работаем постоянно, занимаемся мониторингом складывающейся обстановки и ситуации, работаем в тесной связке и с Белгидрометом, с их предупреждениями в том числе. В Минске глобальных происшествий, связанных вот с пришедшим циклоном, да, и вот, в принципе, вот этой недели не зарегистрировано, то есть в целом все штатно, дождик идет, ну и идет, и хорошо. Упавших деревьев нету, поврежденных автомобилей нету, люди живы, здоровы в целом, поэтому все как бы хорошо, стабильно, и дай бог, пускай так и будет. Конечно же, хотелось бы чуть, ну, лично для меня, чуть выше плюс, да, видеть все-таки на градуснике, чтобы радоваться все-таки солнечным денькам, а то по ощущениям июль немножечко намекает, что он как бы не июль.
1: Гэта выдатна, што ў нас такая добрая абстаноўка, але яшчэ вось такая адна важная тэма адключэння гарачай вады ў кватэрах, здаецца, прычым здесь тут ратавальнікі. Самы нелюбімы час для ўсіх. Зараз у інтэрнэце з'яўляецца відэа, дзе беларусы знаходзяць выйсце з такой непрыемнай сітуацыі праз выкарыстанне відовішчных ноу-хау. Мне больш за ўсё запомнілася награванне вады ў тазіку над ракавінай адразу ў ванным пакоі і кіпячэнне чайніка таксама адразу над ваннай. Здаецца, гэта, ну, вельмі небяспечным.
2: Есть вопросы, действительно. Есть... Вот коллеги, в принципе, из Госэнергоснадзора наверняка больше расскажут по этой теме, и они могут предостеречь касательно некоторых вопросов. Но те, к примеру, кто те из наших радиослушателей, кто делал ванный ремонт, прекрасно знают, что в ванных комнатах, если устанавливаются розетки, то устанавливаются только специального образца, которые будут иметь там влагозащищенные и так далее. Но, тем не менее, в принципе, вообще использование различного рода гаджетов или электроприборов в ванных комнатах все равно создает риски возникновения нештатных ситуаций. Поэтому ну, мы бы рекомендовали все-таки для того, чтобы снизить их, нагреть воду в чайнике в месте, где положено стоять чайнику, то есть на кухне. У вас, опять-таки, чайник без присмотра мы тоже не оставляем, потому что это электроприбор. И у нас бывали ситуации, когда чайники действительно становились причинами пожаров. Поэтому, собственно, основная задача вот закипятить чайник, принести эту воду туда непосредственно, разбавить, как говорится, ну и уже там дальше полет для фантазии, для купания и так далее вам обеспечен. Но все-таки контролируйте и свое самочувствие, и свое состояние. Это касается людей, у кого, например, вопросы с давлением. Если вы хотите набирать там ванну и отдыхать, если у вас дома есть люди, которые тоже с вами проживают, ваши родственники, то вы должны предупредить их, что вы уходите, чтобы периодически там за вами наблюдали и так далее. Но, в принципе, я уверена, что медики бы согласились с тем, чтобы не допускать вот долгого нахождения в воде. Ну и да, понятное дело, что в жаркий период, не жаркий период времени, а вот в такую погоду, как вот прямо сейчас, когда на улице 10, уже, в принципе, и дома холодновато, пол холодный, стены как бы так себе уже от этой 30-градусной жары уже тоже подостыли, и кто-то может даже включать обогреватели. И вот здесь однозначно скажу, ни в коем случае не оставляем их без присмотра, эксплуатируем только в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Не используем для них сетевые там вилки, розетки, удлинители и так далее, то есть четко все, как там прописано. Одна вилочка, одна розеточка, ничего больше не придумываем. Потому что мы неспроста об этом говорим. Есть ситуации, в которых есть действительно случаи, которые провоцируют возникновение происшествий. Можно думать, что это никогда не случится с тобой, и ты предусмотрел все версии и варианты, которые только можно, и ты спокойно на ночь включаешь свой обогреватель, чтобы тебе было тепленько, или в жаркий период времени, например, вентилятор, да, и, соответственно, не переживаешь. Но при этом это электроприбор включен у тебя в помещении в тот период времени, когда ты не контролируешь его состояние, и ты не можешь повлиять на возникновение ситуации или на ее предотвращение, если вдруг что-то произойдет. Ну, к примеру, произойдет короткое замыкание. И вдруг начнет ваш прибор или розетка дымиться, начнет происходить что-то. Зацепит, не дай бог, шторы или там какую-то мебель, которая будет находиться рядом. А вы тихим запахом спите, и у вас все прекрасно. И человек во сне не почувствует запаха дыма. А вот нескольких вдохов хватит для того, чтобы получить очень серьезные проблемы со здоровьем и, не дай бог, летальный исход. Поэтому, конечно, скажу про автономные пожарные извещатели как меру воздействия. И, в принципе, раннего обнаружения пожаров вы можете его установить. И не можете, а мы рекомендуем установить их в жилых комнатах для того, чтобы вот в подобной ситуации, как говорится, немножечко предупредить не только риски, и точнее не совсем риски, а позаботиться о том, чтобы проснуться и спасти свою жизнь. И вот, пожалуй, это будет самым ценным, да? Ну, а что касается отдыха уже непосредственно под легкий бриз от вентилятора или теплый ветерок от, собственно, обогревателя, потому что лето такое странное, да? Вот сейчас вот в рамках разговора сама думаю. Значит, что мы, о чем мы говорим? Мы говорим о том, чтобы не использовать обогреватели летом, да?
3: Так.
2: Чтобы использовать вентиляторы летом. О том, чтобы, значит, греть воду в чайниках летом, но не в ванной, а на кухне, например, да? И думаешь, ну, лето, казалось бы, лето – это пляжи, водоемы, вот жара, побольше водички. Но по факту у нас реалии такие, поэтому мы страхуемся и все варианты рассматриваем. Так что, надеюсь, вы услышите мои слова, будете им внимать. И при включении каких-либо электроприборов на ночь исключите эту привычку у себя, но установите дома автономный пожарный извещатель.
3: Дякую велике за размову. Нагадаю, сегодня у нас в гостях была официальный представник Минского городского управления Министерства по надзвичайным ситуациях Ольга Мільченка. Евгения Любина так само была с вами. Бережите себя.
0: Долучайтесь до наших соцсеток, каб завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: With you, living in a circus.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица. Кропка

0: Реклама на радио столицы.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.

0: коллеги по Омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
1: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Радио столица.
1: По данным Белгидромета, 11 липня у Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворье. На большей части территории краткочасовые дожди, днем в особных районах моцные, местами навальницы с порывистым ветром. Ночью и раницей в особных районах туман. Ночная температура по ветру плюс 9-15, у день плюс 18-24. У областных центрах у субботу день чакается. У Гродни плюс 18-20, у Бресте плюс 19-21, у Витебску, Гомелі и Могилеве плюс 21-23. У столицы уночи плюс 11-13, у день плюс 20-22. Краткочасовый дождь, днем махчима навальница.
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица. Столица.